Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

0: странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

0: слова
1: или выслушала бы хотя бы раз.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник в 9:30 в кабинете министров состоится пресс-конференция, на которой представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе Латвии. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Андрис Кулбергс, руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле, министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава. На прошлой неделе премьер-министр заявил, что в августе будут предприняты существенные превентивные действия со стороны ведомств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, которая одновременно является внешней границей Европейского Союза. Премьер подчеркнул, что для обеспечения госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.
2: Про Ригу.
1: Регулярные перевозки на корабликах между Болдерайей и Ветсмилгрависом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. Два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт 1 евро 50 центов. Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей. Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе. Самоуправление рассматривает 2 возможных сценария развития сообщения на корабликах. Частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный. Порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты Ticket shop.lv.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки Filman.
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана.
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила,
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билешу Сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Планируется создать рабочую группу по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Планируется создать рабочую группу для разработки и реализации плана мер по ограничению нелегальной миграции, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Ответственной за распоряжение является государственная канцелярия, однако документ имеет ограниченный доступ, поэтому более подробная информация недоступна. Как сообщалось в Латвии, до конца года на границе с Беларусью действует усиленный режим пограничной охраны, введенный в связи с возросшим миграционным давлением с белорусской стороны.
2: Про изменения.
1: С 22 часов 14 августа по 16 августа включительно в системе электронного адреса будут проводиться плановые технические работы, во время которых он будет недоступен, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Цель технических работ – усилить кибербезопасность в соответствии с актуальными требованиями путем переноса системы электронного адреса на облачный сервис, находящийся в ведении ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения». Во время технических работ работа электронного адреса будет приостановлена, поэтому он будет недоступен ни на портале latvia.gov.lv, ни в системах интеграции документооборота и бухгалтерского учета учреждений юридических лиц, в том числе на портале parvaldiba.lv. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения, жители и предприятия в этот период не смогут отправлять и получать сообщения с электронного адреса, в том числе электронного счета. Также на портале latvia.gov.lv будут недоступны услуги, для которых необходимо заполнять электронные формы заявлений. После завершения технических работ функциональность системы электронного адреса будет восстановлена в полном объеме. Пользователям будут доступны все отправленные и полученные до начала работ сообщения электронные счета, а также новые входящие сообщения. Госагентство цифрового развития призывает государственные и муниципальные учреждения, жителей и предприятия запланировать отправку важных сообщений, документов, электронных счетов и электронных форм до вечера 14 августа или осуществить ее после 16 августа. Если начиная с 17 августа будут констатированы сбои в работе системы e-адреса, следует связаться со службой поддержки Госагентства цифрового развития.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Автомонитор.
1: Стартовал новый день. Сегодня вторник, 11 августа. Солнышко светит. Транспорт постепенно заполняет рижские магистрали и улицы. В данный момент 2 балла. А вообще, всегда интересно наблюдать за тем, как в городе по утрам растут пробки. Кстати, час назад было лишь 3 затора. На Карля Ульманя-Гатва перед Лепая в сторону Юрмалского шоссе, на Круспилс и на Густава-Земгала-Гатва перед Бриева со стороны Восточной магистрали. Это, так сказать, основополагающее затруднение. К этой минуте они только увеличились, а к ним добавились заторы в других популярных местах, в частности на улице Даугавгривас, на Вантовом мосту в сторону центра, ну и еще спиток мест, где можно задержаться на несколько минут. Что приятно, наши опытные люди, участники акции пилотов Алексей Счастливчик и Александр Рязанов, с утра пораньше прислали по несколько сообщений и видео. В частности, Александр рассказал о том, что перекрыта полоса на Таллинас в направлении от Бриева в сторону Кришиня-Барана. Для объезда нужно выезжать на встречку. Пока поток небольшой, все нормально, но как только машин прибавится, будут проблемы. Алексей предупредил о том, что на съезде с Каменного моста произошло ДТП. Его репортаж мы послушаем в завершении выпуска через пару секунд. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, и пусть день будет у всех удачным.
2: Еще утречко доброе, дорожная информация. Съезд с Каменного моста в сторону центра в среднем ряду. BMW с Volvo не разъехались, стоят, перекрывают полосу движения. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Более 30 лет они покоряют.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса дорожная обстановка в латвийской столице усложнилась. Было 2 балла и загруженность дорог 28%. Ну а в данный момент 4 балла и в 43% монитор оценивает загруженность дорог. Но все это в пределах утренней и летней нормы. Отметим самые сложные места в черте города. Это Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС с направления Юрмалского шоссе. Кстати, в сторону центра тоже пробка более чем на 10 минут до перекрестка Свенибас-Гатве. Кроме того, сложно со стороны Пардаугова-Новоселья, Вантовом и Каменном мостах, а также на прилегающих улицах и подъездах к ним. На ЗЭП Никална появился затор в сторону Мукусалас. Здесь причина – дорожные работы. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица ЗЭП Никална. Как ехать в Бауску и из Бауски? Повыгрызали кусками асфальт, довольно острые края. Все машинки снижают скорость, будет пробочка собираться. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Кроме того, собрался затор на улице Таллинас. Там со стороны Бриева с направления Кришинебарна перекрыта полоса. Об этом полчасика назад сообщал водитель такси Александр Рязанов. И чтобы объехать этот участок работ, нужно выезжать на встречку. Это создает проблемы. Что ж, остаемся внимательными, соблюдаем ПДД, ничего не нарушаем и продолжаем движение только вперед. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает изменить порядок финансирования школ. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За несколько недель до начала нового учебного года Министерство образования и науки подготовило ряд поправок, уточняющих применение новой модели финансирования заработной платы учителей. Программа в школе со следующего учебного года, сообщает портал правовых актов. Одно из предложений предусматривает сохранение государственного финансирования заработной платы учителей в 2026-2027 учебном году, также для групп 10-12 классов, в которых обучается не менее 15 учеников. Действующее положение устанавливает порог в 30 учеников. Финансирование для меньших по численности групп будет рассматриваться пропорционально фактическому количеству учеников. Министерство образования и науки обосновывает необходимость такого переходного решения, которое даст муниципалитетам больше времени для адаптации школьной сети к новой модели финансирования и принятия долгосрочных решений о развитии образовательных учреждений. В школах, на которые распространяются особые условия внедрения новой модели финансирования, допускаются колебания численности учащихся в первых шестых классах в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. В этих школах переходное условие наличия не менее 15 учащихся в каждой возрастной группе будет сохраняться до сентября 2027 года на уровне средней школы. Одновременно планируется отменить действующее ограничение в 2% на перераспределение государственных целевых грантов между учителями, вспомогательным персоналом, директорами и заместителями директоров школ на заработную плату учителей. Это позволит руководителям школ более гибко использовать выделенные средства в соответствии с фактическими потребностями в персонале. Однако, как указывает Министерство образования, финансирование должно в приоритетном порядке предоставляться педагогическому и вспомогательному персоналу, необходимому для осуществления образовательного процесса, а также для реализации программ специального образования. Поправки также предусматривают уточнение финансирования дистанционного обучения путем удвоения коэффициента, применяемого при расчете финансирования муниципальных школ, которые реализуют программу дистанционного обучения параллельно с очным обучением в первых девятых классах. Министерство указывает, что это поможет обеспечить доступ к начальному образованию для детей латвийской диаспоры за рубежом. Для программ дистанционного обучения будет установлен порог в 15 учащихся в каждой группе одновременно. Отдельные поправки предусматривают включение социальных педагогов в список должностей, финансируемых за счет целевых грантов госбюджета. Аналогичным образом предусмотрено финансирование 10% премий для директоров и заместителей директоров госгимназий, которое уже предусмотрено для педагогов, реализующих программы общего среднего образования в этих школах. Модель «Программа в школе» частично внедрена с 1 сентября 2025 года, но будет полностью реализована с 1 сентября этого года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивис АБЦ.
4: Прощай, 25. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.

0: Автомонитор.
1: Вот это да! За минувший час трафик увеличился почти в два раза, с 4 до 7 баллов. Накануне мы видели сообщение о том, что с 22 часов среды, 13 августа и до полудня воскресенья будет закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Однако, как выяснилось, участок на набережной оказался перекрыт уже сегодня. И это вызвало в городе почти коллапс. Об этом рассказывает водитель автобуса Эдвин Дорофеев.
2: Дорожная информация, все стоит, набережная закрыта. Все подъезды к мостам, а я Кипса, Лоренко, Дамбис, Узорес, Бульварес и так далее.
1: Спасибо Эдвину. Центр города и Пардаугова встали в красных заторах и бордовых пробках, и потребуется немало времени, чтобы все это, как говорят в народе, рассосалось. Пока же желаю всем терпения и не делать резких движений. Добавлю, что сводка госполиции за понедельник по Риге вновь не порадовала. Было зафиксировано более 100 ДТП, точнее 103. В них пострадали 20 человек, в том числе пешеход и 8 велосипедистов. В общем, это инфо для размышления и для выводов. Мы же пожелаем всем безопасного движения и удачного дня. А в завершении выпуска предупреждение от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
3: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Вестура проспект под присмотром фоторадара. То будьте внимательны, соблюдаем скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билеты, билишустер.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про аварии.
1: Аварии во время обгона становятся все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машина оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно.
2: Про детей.
1: В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты тикет shop.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
7: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Матовая пленка стала популярным способом изменить внешний вид автомобиля без полной перекраски кузова. Главный плюс в том, что она сразу меняет восприятие машины. Автомобиль выглядит более современно, строгим и визуально дороже. Особенно популярны матовые серые, черные и графитовые оттенки. Кроме внешнего эффекта, есть и практическая сторона. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выгорания на солнце. При необходимости ее можно снять и вернуть машине первоначальный цвет. Но есть и нюанс. Матовая поверхность требует ухода. Обычные загрязнения на ней заметнее, а неправильная мойка может оставить следы или разводы, которые сложнее убрать, чем на глянце. Одна из неприятных ситуаций после мойки или сильного дождя – это вода в салоне автомобиля. Частой причиной становится люк. В норме люк имеет дренажную систему, через которую вода должна уходить наружу. Но со временем эти каналы могут забиваться грязью, пылью или листвой. В таком случае вода перестает уходить и начинает искать другой путь. В итоге она может появляться в районе потолка, стоек или даже стекать в салон. Еще одна причина – это износ уплотнителей. Резиновые элементы со временем теряют эластичность и уже не обеспечивают герметичность. Решение обычно простое. Дренажные каналы нужно периодически прочищать, а уплотнители проверять и при необходимости менять. Что нужно знать, если вы решили поставить газ на свой автомобиль? Ну, во-первых, это экономия. Пропан практически в два раза дешевле бензина, метан – в три раза. При использовании газооборудования на дизеле можно сэкономить примерно 40%. Во-вторых, это лучшая работа двигателя. Использование газовой аппаратуры позволяет увеличить ресурс работы двигателя и топливной системы в два раза, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Отсутствие эффекта смачивания также увеличивает срок службы моторного масла, что позволит увеличить интервал его замены. За счет более высокого октанового числа газа двигатель начинает работать эластичнее, так как снижается нагрузка на газораспределительный механизм и поршневую группу. В-третьих, это безопасность. Газовые баллоны имеют большой запас прочности и оснащаются запорной арматурой, в которой интегрировано большое количество защитных механизмов. Также современные системы делают невозможным эксплуатацию неисправного оборудования, так как работает система самодиагностики. Даже для того, чтобы газ воспламенился, необходимо присутствие открытого огня, в то время как бензин может воспламениться даже от высокой температуры двигателя. Ну и последнее – это экологичность. Благодаря использованию газа на автомобиле можно существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу. Ну а сама установка газобаллонного оборудования – это цена соответствия автомобиля экологическим требованиям. Но перед тем, как решить поставить газ на свой автомобиль, нужно узнать все технические характеристики вашей машины. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maksimā – lai nekā netrūktu.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK». Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте 57% и национального объединения 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранения участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди.
2: Про Ригу.
1: С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзирнову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20.00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дело мастера.
1: Когда готовишь дома, особенно если на плите что-то жарится или кипит, хочется, чтобы воздух оставался свежим и легким. Но иногда вытяжка перестает справляться, и запахи остаются дольше обычного. Это не всегда признак поломки. Сначала стоит обратить внимание на фильтры. Со временем они собирают на себе жир и пыль. И даже если техника работает, воздух проходит через них хуже. Металлические фильтры легко снимаются. Их можно промыть в горячей воде с содой или средством для обезжиривания. Если у вытяжки стоит угольный фильтр и запахи задерживаются сильнее, чем раньше, возможно, он просто выработал свой ресурс. Иногда проблема скрывается в канале, по которому воздух уходит из кухни. Если он забился пылью или жиром, он в этом случае ослабнет. Можно проверить тягу обычной салфеткой. Просто поднесите ее к входному отверстию вентиляции. Если салфетка почти не притягивается, значит воздухообмен слабый. Не стоит забывать и о правильной циркуляции. Если окна плотно закрыты и свежий воздух не поступает, в этом случае вытяжка не сможет вытягивать отработанные испарения. Для нее нужен хороший приток. Бывает такое, что вытяжка неправильно установлена. Это может говорить о том, чем больше расстояние, тем слабее поток. Если высота или расположение не подходят, любой мощный прибор будет работать в полсилы. Ну а вовремя найти причину слабой тяги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивос АБЦ.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
7: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения.

0: Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Я пью до дна.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству госпогранохраны, национальных вооруженных сил и госполиции. Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии, сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», – пообещал глава правительства.
3: Про аварии.
2: Аварии во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машина оказывается на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно.
3: Про погоду.
2: Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Матовая пленка стала популярным способом изменить внешний вид автомобиля без полной перекраски кузова. Главный плюс в том, что она сразу меняет восприятие машины. Автомобиль выглядит более современно, строгим и визуально дороже. Особенно популярны матовые серые, черные и графитовые оттенки. Кроме внешнего эффекта есть и практическая сторона. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выгорания на солнце. При необходимости ее можно снять и вернуть машине первоначальный цвет. Но есть и нюанс. Матовая поверхность требует ухода. Обычные загрязнения на ней заметнее, а неправильная мойка может оставить следы или разводы, которые сложнее убрать, чем на глянце. Одна из неприятных ситуаций после мойки или сильного дождя – это вода в салоне автомобиля. Частой причиной становится люк. В норме люк имеет дренажную систему, через которую вода должна уходить наружу. Но со временем эти каналы могут забиваться грязью, пылью или листвой. В таком случае вода перестает уходить и начинает искать другой путь. В итоге она может появляться в районе потолка, стоек или даже стекать в салон. Еще одна причина – это износ уплотнителей. Резиновые элементы со временем теряют эластичность и уже не обеспечивают герметичность. Решение обычно простое. Дренажные каналы нужно периодически прочищать, а уплотнители проверять и при необходимости менять. Что нужно знать, если вы решили поставить газ на свой автомобиль? Ну, во-первых, это экономия. Пропан практически в два раза дешевле бензина, метан – в три раза. При использовании газооборудования на дизеле можно сэкономить примерно 40%. Во-вторых, это лучшая работа двигателя. Использование газовой аппаратуры позволяет увеличить ресурс работы двигателя и топливной системы в два раза, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Отсутствие эффекта смачивания также увеличивает срок службы моторного масла, что позволит увеличить интервал его замены. За счет более высокого октанового числа газа двигатель начинает работать эластичнее, так как снижается нагрузка на газораспределительный механизм и поршневую группу. В-третьих, это безопасность. Газовые баллоны имеют большой запас прочности и оснащаются запорной арматурой, в которой интегрировано большое количество защитных механизмов. Также современные системы делают невозможным эксплуатацию неисправного оборудования, так как работает система самодиагностики. Даже для того, чтобы газ воспламенился, необходимо присутствие открытого огня, в то время как бензин может воспламениться даже от высокой температуры двигателя. Ну и последнее – это экологичность. Благодаря использованию газа на автомобиле можно существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу. Ну а сама установка газобаллонного оборудования – это цена соответствия автомобиля экологическим требованиям. Но перед тем, как решить поставить газ на свой автомобиль, нужно узнать все технические характеристики вашей машины. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Thank you.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM. FM.
1: А ну какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про газ.
1: Латвиасгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиасгаза уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу.
2: Про детей.
1: В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Остановка.
1: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Билеты на fridayticket.com.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. 20

0: 9 августа. Концертный зал в Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.
2: Выгодное предложение уже в Bonitips ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bonitips ABC.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлениях.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
7: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
8: Я знаю пару.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш Сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения, 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины, 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранения участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди.
2: Про Ригу.
1: С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзирнову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20:00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Прекрасный и очень разнообразный денек. То тебе солнце ярко светит, то тучка налетит и дождь пройдет. Ну, в общем, многообразие природы и погоды во всей красе. Но это все никак не влияет на нашу всегда стабильную и очень позитивную передачу «Только для вас». В любое время года и в любой будний день. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный летний привет. А сегодня на календаре 11 августа. Ева Бурлакова-Бызова, прекрасная женщина и мама чудесного малыша, сегодня принимает поздравления и подарки по случаю дня рождения. Здоровья, душевного тепла, радости, всех благ. Пусть каждый новый день дарит тебе улыбки и положительные эмоции, а сердце согревает любовь близких. Мама Наталья добавляет: «Доченька моя, сколько бы тебе ни исполнилось лет, для меня ты всегда будешь маленькой девочкой. В день рождения желаю тебе быть в гармонии с миром, с близкими и с собой. Найди ту золотую середину во всем, которая поможет быть понятной и понимающей, любимой и любящей, мудрой, успешной, богатой и счастливой. С днем рождения, дорогая моя дочурка». Цвети, Ева, как роза, радуй нас своей красотой и добротой. Это поздравление от мужа Романа, мамы Наташи с мужем Владимиром. А к дню рождения мы слушаем чудесную песню «Flowers» в программе «По заявкам» только для вас.

Напомню, друзья, что заявки в народную передачу только для вас принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Получили весточку от Ксении. Она пишет: «Добрый день, Авторадио. Хотим поздравить с днем рождения нашего любимого мужа, папу, дедушку, Ромашка Николая Николаевича. Хотим пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, больше сил и энергии. Хотим сказать тебе спасибо за доброту и за любовь. Мы тебя очень любим. Всей своей большой семьей просим к празднику поставить песню «Ты назови планету именем моим». Именно она и прозвучит, мы от себя добавим, Николай Николаевич, чтобы сбылись все пожелания, которые вам сделали в честь дня рождения, а музыкальным подарком от ваших близких и родных будет песня Софии Ротару в программе «По заявкам только для вас».

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Надо признать, что мы слегка подзадержались с весточкой от Татьяны, которая прилетела в программу по заявкам еще вчера. Здравствуйте, Владимир. У моей любимой Настены был 30-й день рождения. Поставьте для нее, пожалуйста, любую песню в исполнении группы «Прата Ветра». Буду очень благодарна. Наверное, Татьяна, вы Настене уже все сказали, все пожелали, а мы добавим песню «Maybe», которая, надеемся, сделает праздник запоминающимся и добавит хорошего настроения.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: утро раннее встречать. И вместе утро раннее встречать. И вместе утро раннее встречать.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Прощай, цыганка, сэр, были твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
6: Yeah.

Всегда есть место празднику в программе «По заявкам» только для вас. Тем более, когда у нас для этого прекрасный повод. О нем сообщила Анна от имени коллектива. Здравствуйте, Авторадио. Сегодня чествуем нашего любимого начальника. Дорогая Екатерина, сердечно поздравляем с вашим днем рождения. Хотим пожелать оставаться на высоте, быть такой же красивой и прекрасно молодой. Хорошего вам отпуска, огромный чемодан позитива, здоровья и исполнения всех желаний и мечт. Ваш любимый коллектив. Пусть для нашей Кати прозвучит песня «Не отпускайте женщину на юг». Здесь видно сразу, что в вашем коллективе, Екатерина, очень теплые и даже душевные отношения. Ну что ж, такую любовь к начальству можно только приветствовать. Песню «Дню рождения» попросили, заказ выполняем в лучшем виде. По-другому не умеем. В программе «По заявкам» только для вас.

0: нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

и нас ждет эффектная концовка в программе «По заявкам только для вас». Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей супруге. Кисуля, очень сильно люблю тебя. Твой любящий муж Сергей. Если можно, поставьте Муслима Магомаева «О море, море». Заранее спасибо. Ну, всегда пожалуйста, для этого и существует программа «По заявкам только для вас». Мы продолжим завтра на том же месте в тот же час. А Муслим Магомаев в дуэте с Эмином в нашем эфире прямо сейчас –

грустные звезды. В поисках ласки сквозь синюю вечность.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Big Bank. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего.
3: Про исследования.
1: Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству Госпогранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции. Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии, сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», – пообещал глава правительства.
2: Про погоду.
1: В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билетшустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: скажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Матовая пленка стала популярным способом изменить внешний вид автомобиля без полной перекраски кузова. Главный плюс в том, что она сразу меняет восприятие машины. Автомобиль выглядит более современно, строгим и визуально дороже. Особенно популярны матовые серые, черные и графитовые оттенки. Кроме внешнего эффекта есть и практическая сторона. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выгорания на солнце. При необходимости ее можно снять и вернуть машине первоначальный цвет. Но есть и нюанс. Матовая поверхность требует ухода. Обычные загрязнения на ней заметнее, а неправильная мойка может оставить следы или разводы, которые сложнее убрать, чем на глянце. Одна из неприятных ситуаций после мойки или сильного дождя – это вода в салоне автомобиля. Частой причиной становится люк. В норме люк имеет дренажную систему, через которую вода должна уходить наружу. Но со временем эти каналы могут забиваться грязью, пылью или листвой. В таком случае вода перестает уходить и начинает искать другой путь. В итоге она может появляться в районе потолка, стоек или даже стекать в салон. Еще одна причина – это износ уплотнителей. Резиновые элементы со временем теряют эластичность и уже не обеспечивают герметичность. Решение обычно простое. Дренажные каналы нужно периодически прочищать, а уплотнители проверять и при необходимости менять. Что нужно знать, если вы решили поставить газ на свой автомобиль? Ну, во-первых, это экономия. Пропан практически в два раза дешевле бензина, метан – в три раза. При использовании газооборудования на дизеле можно сэкономить примерно 40%. Во-вторых, это лучшая работа двигателя. Использование газовой аппаратуры позволяет увеличить ресурс работы двигателя и топливной системы в два раза, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Отсутствие эффекта смачивания также увеличивает срок службы моторного масла, что позволит увеличить интервал его замены. За счет более высокого октанового числа газа двигатель начинает работать эластичнее, так как снижается нагрузка на газораспределительный механизм и поршневую группу. В-третьих, это безопасность. Газовые баллоны имеют большой запас прочности и оснащаются запорной арматурой, в которой интегрировано большое количество защитных механизмов. Также современные системы делают невозможным эксплуатацию неисправного оборудования, так как работает система самодиагностики. Даже для того, чтобы газ воспламенился, необходимо присутствие открытого огня, в то время как бензин может воспламениться даже от высокой температуры двигателя. Ну и последнее – это экологичность. Благодаря использованию газа на автомобиле можно существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу. Ну а сама установка газобаллонного оборудования – это цена соответствия автомобиля экологическим требованиям. Но перед тем, как решить поставить газ на свой автомобиль, нужно узнать все технические характеристики вашей машины. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. Метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
4: Два
0: 25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Забете.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали?

Знали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Разрешите пригласить вас на вальс. Разрешите пригласить вас в полет. Смотрит в небо однолюб самолет. Вы глядите на него, я на вас. Разрешите пригласить вас на вальс. В синем море ждет вас белый корабль.

уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия начинает операцию по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В Латвии сегодня началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции, сообщил премьер-министр Андрис Скулбергс. Операцию координирует Центр кризисного управления Государственной канцелярии. В ее реализации в основном участвуют службы Министерства внутренних дел, Государственная пограничная охрана и Государственная полиция, а также национальные вооруженные силы. Министерство обороны обеспечит дальнейшее участие национальных вооруженных сил в поддержке ГПО, увеличив численность личного состава и материально-техническое обеспечение, в том числе использование новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Государственная пограничная охрана, госполиция, служба военной разведки и безопасности, служба государственной безопасности и национальные вооруженные силы обеспечат обмен оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о возможном вовлечении лиц в организацию нелегальной миграции. Министерство иностранных дел будет обеспечивать сотрудничество и координацию с Литвой, Эстонией и Польшей в отношении ограничения незаконного пересечения границы и потоков вторичной миграции. Министерство юстиции проанализирует, достаточно ли предусмотренные уголовным законом санкции за организацию незаконного пересечения границы, предоставление возможности незаконно находиться в Латвии и умышленное предоставление возможности получить законные права на пребывание в стране. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов. Мы не должны быть самым легким местом для нелегального пересечения границы, указал премьер. Он не назвал конкретные затраты на операцию, отметив, что это будет известно после ее завершения. Министр обороны Райвис Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже 5 лет оказывают поддержку государственной пограничной охране и продолжат ее и в дальнейшем. Как отметил министр, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полную защиту границы от нелегальной миграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно идентифицировать, реагировать и отслеживать мигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы. В операции будут использоваться беспилотные летательные аппараты и системы видеонаблюдения. Национальные вооруженные силы уже направили на границу значительное количество личного состава и этих систем, сказал Мелнис. Он добавил, что силы НАТО в этой операции задействованы не будут.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду кафе15. Невона. Идеальный кофе. Каждый день. 29.

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Benz был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.
9: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
10: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmelkvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmelkvartālā.
11: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
12: Двадцать 5 августа в зале «Дзинтере» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билеты Сервис».

0: Автомонитор.
1: Ну и погодка, то ветер, то дождь, то все сразу. Это в придачу к неимоверно крутым пробкам в городе, которые появились после 9 утра. Мы уже обращали внимание на сообщение о том, что набережную 11 ноября должны были перекрыть завтра, то есть среду вечером с 22 часов. А закрыли сегодня утром, и началось. Крупные пробки, особенно в Пардаугаве. После 10 часов на мониторе появились сначала 7, потом 8 баллов. И вообще весь день трафик держался в диапазоне от пятерки до шестерки. К 16 часам вновь водители увидели красные бордовые пробки на 7 и 8 баллов. По-прежнему сложно в Пардаугаве в районах Каменного и Ивантового моста, а также в центре города. Всего насчитывается более 50 заторов, и нет смысла все перечислять. Старайтесь найти оптимальные маршруты для движения и помните, что набережная будет перекрыта до полудня воскресенья, если, конечно, ничего не изменится. Из хорошего сразу двое, Виктор Доротнов и Александр Рязанов, сообщили, что заработал новый светофор на перекрестке Сатеклес и Гертурдес. Алексей Николаев прислал сообщение о новой велодорожке. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Небольшие изменения в дорожном движении. Интересная велодорожка появилась на улице Шарлоттас посередине дороги между двух парковок. Так что будьте внимательны, когда поворачиваете с улицы Бриена на Шарлоттас. Там одностороннее движение. И навстречу вам едут велосипедисты. Очень узкое место. Не знаю, что они там сделали. Там еще дальше новая разметка. Так что следите за знаками. И будьте внимательны. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
10: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год.

0: Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

3 Игла FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На латвийско-белорусской границе найден вырытый мигрантами тоннель. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Сегодня ночью на участке Селенского отделения государственной пограничной охраны был обнаружен вырытый мигрантами туннель, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. По его словам, сотрудничество между ГПУ, национальными вооруженными силами и государственной полицией на территории Латвии была обнаружена группа мигрантов при попытке точнее отследить, как они попали в страну, был обнаружен тайный туннель, сообщил министр, добавив, что на данный момент это первый обнаруженный в Латвии туннель, прорытый мигрантами. Министр поручил госсекретарю Министерства внутренних дел выяснить возможности проведения сканирования земли вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также предпринять другие меры, чтобы выяснить, есть ли на границе и другие туннели. Как сообщалось, премьер-министр Андрес Кулбергс объявил, что сегодня в Латвии начата операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов.
0: Про Ригу.
1: В преддверии 825-летнего юбилея Риги в среду 12 августа в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал 18 века хранился в доме Черноголовых. Автором скульптуры Фемиды высотой почти 2 метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине 18 века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой. После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета. Позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета. В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале дома Черноголовых, где была доступна для осмотра.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симонова, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Автомонитор.
1: Мы всегда помним о трафике, постоянно следим за дорожной обстановкой на магистралях и улицах латвийской столицы. Но она уже очень сложная. Даром, что лето, 8 баллов в среднем и более 70 заторов и пробок. Не думаю, что виной всему неустойчивая погода. Сейчас, например, осадков нет и даже светит солнце. При этом в городе, как говорится, не пройти, не проехать. Нам написала Елена. Не знаю, что происходит, но весь центр в сторону Пардаугавы стоит. На Кронвальда пробище минут на 40, там, где обычно я за 5 минут проезжаю. Ну что ж, получается, всему виной перекрытие на набережной 11 ноября. А что будет, когда закроют Вантовый мост? Будем считать, друзья, что это только репетиция. На что еще обратим внимание? На перекрестке Сатаклас и Гертрудес начал работать новый светофор. Посмотрим, как это повлияет на движение в районе. Будем благоразумны, внимательны, взаимовежливы. Пробки не вечны. Если что, присылайте инфо с дорог по номеру 2299-49-49-4 через WhatsApp. Проследим, как будут дальше развиваться события. Пока же о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю не скучать в заторах и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Лидл. Стоит того.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Матовая пленка стала популярным способом изменить внешний вид автомобиля без полной перекраски кузова. Главный плюс в том, что она сразу меняет восприятие машины. Автомобиль выглядит более современно, строгим и визуально дороже. Особенно популярны матовые серые, черные и графитовые оттенки. Кроме внешнего эффекта есть и практическая сторона. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выгорания на солнце. При необходимости ее можно снять и вернуть машине первоначальный цвет. Но есть и нюанс. Матовая поверхность требует ухода. Обычные загрязнения на ней заметнее, а неправильная мойка может оставить следы или разводы, которые сложнее убрать, чем на глянце. Одна из неприятных ситуаций после мойки или сильного дождя – это вода в салоне автомобиля. Частой причиной становится люк. В норме люк имеет дренажную систему, через которую вода должна уходить наружу. Но со временем эти каналы могут забиваться грязью, пылью или листвой. В таком случае вода перестает уходить и начинает искать другой путь. В итоге она может появляться в районе потолка, стоек или даже стекать в салон. Еще одна причина – это износ уплотнителей. Резиновые элементы со временем теряют эластичность и уже не обеспечивают герметичность. Решение обычно простое. Дренажные каналы нужно периодически прочищать, а уплотнители проверять и при необходимости менять. Что нужно знать, если вы решили поставить газ на свой автомобиль? Ну, во-первых, это экономия. Пропан практически в два раза дешевле бензина, метан – в три раза. При использовании газооборудования на дизеле можно сэкономить примерно 40%. Во-вторых, это лучшая работа двигателя. Использование газовой аппаратуры позволяет увеличить ресурс работы двигателя и топливной системы в два раза, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Отсутствие эффекта смачивания также увеличивает срок службы моторного масла, что позволит увеличить интервал его замены. За счет более высокого октанового числа газа двигатель начинает работать эластичнее, так как снижается нагрузка на газораспределительный механизм и поршневую группу. В-третьих, это безопасность. Газовые баллоны имеют большой запас прочности и оснащаются запорной арматурой, в которой интегрировано большое количество защитных механизмов. Также современные системы делают невозможным эксплуатацию неисправного оборудования, так как работает система самодиагностики. Даже для того, чтобы газ воспламенился, необходимо присутствие открытого огня, в то время как бензин может воспламениться даже от высокой температуры двигателя. Ну и последнее – это экологичность. Благодаря использованию газа на автомобиле можно существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу. Ну а сама установка газобаллонного оборудования – это цена соответствия автомобиля экологическим требованиям. Но перед тем, как решить поставить газ на свой автомобиль, нужно узнать все технические характеристики вашей машины. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: We'll be right back. В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
6: Прощай, жиганка,
7: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на «Филман».

0: filman.lv.
1: Очки Filman.
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в июле снизилась до 2,6%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Потребительские цены в Латвии в июле этого года по сравнению с июнем снизились на 0,7%, а годовая инфляция составила 2,6%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 3,4%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились за месяц на 2%, за год снизились на 3,1%. В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,7%, одежда подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц снизился на 0,1%. Наибольшее существенное влияние в этой группе оказали цены электроэнергии -1%. Дешевле стала и теплоэнергия -0,4%. В то же время подорожали твердое топливо +3,4%, водоснабжение +0,4%, услуги канализации +0,2%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 6,8%. Наиболее существенным был рост цен на теплоэнергию +6,9%. Подорожали электроэнергия +5,1%, природный газ +16,6%, твердое топливо +11,1%, водоснабжение +9,2%, услуги канализации +12,3%, плата за обслуживание жилья +3,6%, арендная плата за жилье +4,3%, услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья +5,4% и вывоз мусора +5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,8%. В группе ресторанов и гостиничных услуг средний уровень цен за год вырос на 6,9%.
2: Про медицину.
1: Жители Латвии теперь смогут использовать выписанные в стране электронные рецепты для покупки рецептурных лекарств в Греции, сообщает Латвийский центр цифрового здравоохранения. При необходимости греческие медики также смогут получить доступ к основным данным о здоровье жителей Латвии. Система трансграничных электронных рецептов позволяет покупать лекарства, выписанные в Латвии, в других странах Европейского Союза. До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польши, Финляндии, некоторых регионах Испании, на Кипре. Теперь к этому списку присоединилась Греция. В свою очередь, жители Греции смогут использовать в Латвии электронные рецепты, выписанные в Греции. Использование электронных рецептов за рубежом растет. В первые 6 месяцев этого года за границей были использованы 1309 выписанных в Латвии электронных рецептов, на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: Даже не знаю, с какого конца города начать. До сих пор столица в красных затурах и бордовых пробках, что просто удивительно до этого времени года. Продолжается летний вторник, 11 августа, и многие его наверняка запомнят. Ну а все началось с того, что утром неожиданно перекрыли набережную 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. После этого весь день в центре и в Пардаугове движение было существенно затруднено. К вечеру пробки стали расти, и примерно в половине шестого на мониторе появились 9 баллов. Видимо, что к этой минуте стало полегче, но не намного. Заторы уменьшились чуть более чем на 30%. Наибольшие проблемы остаются на Валдемара и Вантовом мосту и вообще в центре города, а также на улицах Таллина, Смера и Сенчо. Есть пробка на Карле Ульманегатва перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Здесь можно оставить от 20 до 25 минут. Ну что ж, посмотрим, что будет завтра утром. Стоит помнить, что набережная останется перекрытой до полудня воскресенья. Это придется учитывать и прокладывать оптимальные маршруты движения. О трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: переваренное, ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Reizes festivāls Visionete Opticals 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишус-сервис.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
7: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть

0: любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Аэропорты. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишсервис».
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Коммивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс». Это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Getradio LV. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Getradio LV.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. Ты одна, ты такая. Живое выступление 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда два сильных мужских голоса встречаются в одной песне, результат всегда вызывает интерес. Тем более, если это артисты, которые уже не впервые работают вместе. Стас Михайлов и Эмин Агаларов. В середине лета у них состоялась премьера песни «Вокзалы одиноких душ». Это уже не первая совместная работа музыкантов. Ранее они записывали несколько работ. Теперь артисты представили более драматичную историю. Новинка рассказывает об одиночестве и жизненных дорогах, которые порой разводят людей в разные стороны. Музыку к песне написал сам Стас Михайлов. Автором слов стала Анна Гончарова. Для двух исполнителей с большим сценическим опытом эта композиция стала возможностью соединить свои узнаваемые голоса в одной истории. Встречайте! Стас Михайлов и Эмин Агаларов. «Вокзалы одиноких душ».

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: синяя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Оно со мной.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Кузьмин. «Когда меня ты позовешь?» Живое выступление 2003 года.
2: Когда меня ты позовешь?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Интересный факт. Первая автомагнитола появилась на автомобилях «Шевроле». Первый массовый автомобильный радиоприемник появился в 1930 году, которым стала модель «Моторола». Двумя годами позже в продажу поступил автомобильный радиоприемник, сделанный в Европе. Им стал немецкий радиоприемник «Bosch».
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления ноябрь 2016 года.

ожидании невозможного ранним утром просыпается от движения неосторожного, как молчание ледяной зимы нас закутало.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Но зачем же?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.